плей-пле, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать от нижнего воздуха.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я. Все в этом мире изменчиво.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории Б, медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: I just got home. One evening. And I was just walking home and it was really horrible. Snowing. Because I lived on Riverside Drive.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.
2: С вами Рафа.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районе отгремел краевой финал военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В этот раз за победу боролись участники специальной возрастной категории от 18 до 23 лет. На старт вышли 9 команд со всего Краснодарского края. Ребятам предстояло пройти 10 серьезных испытаний от инженерно-саперной подготовки и работы военного корреспондента до тактической медицины, огневой и строевой подготовки, а также тактической игры на местности. И вот как распределились призовые места. Бронза у команды «Армавира», серебро занимает «Лабинск», а победителем краевого финала стала команда из Славянска на Кубани. Поздравляем всех участников. Вы показали силу духа, настоящую командную работу и высокий уровень подготовки. В Усть-Лабинском городском поселении начались мероприятия по отлову безнадзорных животных. Работы проводят строго в соответствии с федеральным законом номер 498. Что ждет животных? Собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют, а затем выпустят обратно в прежние места обитания. Важное напоминание для владельцев. Выпускать питомцев на самовыгул запрещено. За нарушение правил выгула предусмотрен административный штраф. Отлов безнадзорных животных будет проходить на регулярной основе до конца года. Оставить заявку можно по телефону 4-10-98. Берегите своих питомцев и соблюдайте закон. Внимание, дачники! В связи с установлением устойчивой теплой погоды дорожные службы приступили к грейдированию дорожного полотна в районе дачных массивов. Водители и пешеходов просят соблюдать осторожность при передвижении по участкам, где ведется техника. Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее. Усть-Лабинске готовится к масштабному ремонту дорог. Глава города Роман Перевалов вместе с представителями подрядных организаций проинспектировал улицы, где уже этим летом заменят дорожное полотно. В планах улица Агаркова сразу на двух участках – от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Также капитальный ремонт затронет участок от Коминтерна до Октябрьской. На выездном совещании детально обговорили условия работ, места установки временных знаков и ограждений. Особое внимание беспрепятственному проезду спецтранспорта. Ограничения движения будут действовать почти 4 месяца с 11 июня по 30 сентября 2026 года. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. С июня 26 года на территории парковой зоны озера Копытца станет еще больше полезной информации. Для вашего удобства вдоль всего периметра водоема у зон отдыха, входные группы и на смотровых площадках установлены информационные таблички. Актуальное расписание культурных досуговых мероприятий на июнь. Теперь каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с перечнем событий, которые пройдут на прилегающей к озеру территории. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
9: Ты чего такой задумчивый весь день?
10: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
9: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
4: Филиалу «Пауру Сети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: на УФМ.
1: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симе.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 10 обращений от жителей района. Среди основных вопросов – градирование улиц на территории муниципалитета, ремонт детской площадки на улице Славянской, замена освещения, восстановление поврежденных заборных секций на улице Кавказской. Также были даны необходимые разъяснения по всем вопросам от жителей, оставшиеся взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 4-12-03. Глава района Станислав Гоняченко провел встречу с активом местного отделения Краевой ассоциации ветеранов СВО совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов специальной военной операции Краснодарского края, героем России Евгением Масейко. В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, деятельность, проводимую на территории района, а также дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранами и военнослужащими, вернувшимися к мирной жизни. Также уделили внимание вопросам воспитания молодежи, реализации общественных инициатив и оказания адресной помощи тем, кто в ней нуждается. Глава района отметил, что координацией данной работы на территории района будет заниматься участник специальной военной операции, участник кадрового проекта «Героя Кубани» Александр Волошин. Его опыт, активная гражданская позиция и глубокое понимание потребностей военнослужащих и ветеранов позволят эффективно выстраивать взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также обеспечить реализацию важных социальных и патриотических инициатив. Уважаемые жители и гости города, в целях повышения доступности культурно-досуговой информации на территории парковой зоны размещены информационные таблички с расписанием мероприятий на июнь. Каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с актуальным перечнем мероприятий. Информационные стенды установлены по всему периметру озера, включая основные зоны отдыха, входные группы и смотровые площадки. Накануне состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди смешанных команд. Он прошел на площадках озера Копытца. За звание сильнейших боролись 19 команд со всего района. По итогам соревнований победителем стало Усть-Лабинское городское поселение. Серебряные медали завоевала команда «Прогресс Агро», а третье место заняла команда «Братского сельского поселения». Команды-призеры были награждены кубками и грамотами, а участники – медалями и дипломами. В городском доме культуры прошел отчетный концерт народного самодеятельного хора «Любава. Звон колоколов степных». Артисты подарили зрителям вечер народной музыки, глубокие протяженные песни степей, гармоничное многоголосие и задорные фольклорные мелодии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 107.9 FM. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачислений в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
9: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На выборах в единый день голосования 26 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года. По ее словам, в общей сложности за границей планируется задействовать более 300 избирательных участков. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождение от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. И в завершении выпуска, после мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из реки и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Самыми надежными вариантами инвестиций для россиян в настоящее время являются недвижимость и гособлигации, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку Анна Кокарева. Одним из самых надежных способов инвестиций сегодня является недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора, сказала она. Еще одним вариантом надежных вложений является государственный долг. Деньги можно вернуть в любой момент, а для более рискованных граждан можно попробовать инвестиции в акции и товарные фьючерсы, порекомендовала эксперт.
2: Деньги дороги, как память.
1: В детских лагерях недобор. Спрос на летние смены упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Родители признаются, что цены на такой отдых не укладываются в бюджет. По оценке Ассоциации программных детских лагерей, в большинстве учреждений путевки подорожали в среднем на 10-15%. Традиционно самые дорогие лагеря – языковые. В этом сегменте клиенты выбирают программы дешевле и с бронированием тянут до последних дней. Люди покупают все в последний момент, несмотря на то, что клиентам предлагаются более выгодные условия при раннем бронировании. Они все равно предпочитают чуть переплатить, но уже когда точно понимают всю ситуацию.
2: Копейка рубль бережет.
1: Пятерку самых востребованных направлений среди организованных российских туристов в период с июня по август вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Летний топ-5 – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Таиланд, перечислил он на пресс-конференции популярное летнее зарубежное направление среди россиян. Кроме того, интересны для российских туристов Мальдивы, Китай, пляжные Хайнань и материк, Индонезия и страны СНГ, пляжные курорты. Курорты Казахстана и Грузии. Азия продолжает набирать долю. Тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер, отметил Мурадян. Он добавил, что основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Он формирует 95-97% всего спроса на туры за рубеж летом текущего года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 3.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу в ходе прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 10 обращений от жителей района. Среди основных вопросов – градирование улиц на территории муниципалитета, ремонт детской площадки на улице Славянской, замена освещения, восстановление поврежденных заборных секций на улице Кавказской. Также были даны необходимые разъяснения по всем вопросам от жителей, оставшиеся взяты в работу и переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 4-12-03. Глава района Станислав Гоняченко провел встречу с активом местного отделения Краевой ассоциации ветеранов СВО совместно с исполнительным директором Ассоциации ветеранов специальной военной операции Краснодарского края, героем России Евгением Масейко. В ходе встречи обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, деятельность, проводимую на территории района, а также дальнейшее развитие взаимодействия с ветеранами и военнослужащими, вернувшимися к мирной жизни. Также уделили внимание вопросам воспитания молодежи, реализации общественных инициатив и оказания адресной помощи тем, кто в ней нуждается. Глава района отметил, что координацией данной работы на территории района будет заниматься участник специальной военной операции, участник кадрового проекта «Героя Кубани» Александр Волошин. Его опыт, активная гражданская позиция и глубокое понимание потребностей военнослужащих и ветеранов позволят эффективно выстраивать взаимодействие с участниками СВО и их семьями, а также обеспечить реализацию важных социальных и патриотических инициатив. Уважаемые жители и гости города, в целях повышения доступности культурно-досуговой информации на территории парковой зоны размещены информационные таблички с расписанием мероприятий на июнь. Каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться с актуальным перечнем мероприятий. Информационные стенды установлены по всему периметру озера, включая основные зоны отдыха, входные группы и смотровые площадки. Накануне состоялся чемпионат Усть-Лабинского района по пляжному волейболу среди смешанных команд. Он прошел на площадках озера Копытца. За звание сильнейших боролись 19 команд со всего района. По итогам соревнований победителем стало Усть-Лабинское городское поселение. Серебряные медали завоевала команда «Прогресс Агро», а третье место заняла команда «Братского сельского поселения». Команды-призеры были награждены кубками и грамотами, а участники – медалями и дипломами. В городском доме культуры прошел отчетный концерт народного самодеятельного хора «Любава. Звон колоколов степных». Артисты подарили зрителям вечер народной музыки, глубокие протяженные песни степей, гармоничное многоголосие и задорные фольклорные мелодии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: вставили. А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если туман утром стелется по воде, к солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 17 июня в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут. Слабая магнитная буря.

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
6: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Самозанятым таксистам разрешат работать в Москве без столичной регистрации. Это упростит жизнь жителям регионов. Другие требования при этом сохранятся. По-прежнему нужны разрешение на перевозку пассажиров, автомобиль в реестре такси, стаж от 3 лет, действующие права категории «Б», медсправка и справка за отсутствие судимости. Для иностранных граждан принципиально ничего не изменится. Им по-прежнему нужно легализоваться в России. Гражданам стран ЕАЭС получить патент, а гражданам других стран разрешить. Решение на работу. В правительстве хотят ужесточить борьбу со скручиванием пробега. Недавно начали прорабатывать новую методику учета сведений о пробеге. Конкретики пока нет, но, скорее всего, создадут единую централизованную систему. Все данные будут стекаться в нее. Вероятно, можно будет проверить информацию через госуслуги. Сейчас они собираются разрозненно и доступны только в платных сервисах. Какие-то данные есть у дилеров страховых компаний или крупных автосервисов. При этом во многих случаях пробег вообще не отслеживается. Регионам запретят тратить доходы от штрафов не по назначению. В правительстве изменили правила использования дорожных фондов. Деньги теперь можно будет потратить только на улучшение дорог в аварийно-опасных зонах. Например, на установку ограждений, светофоров, освещение, обновление дорожной разметки и в целом на улучшение инфраструктуры. Нельзя тратить деньги на другие расходы регионального бюджета, в том числе на плановый ремонт дорог, который не связан с аварийно-опасными участками. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. Компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале в «Лабиринт из желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкают еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если туман утром стелется по воде, к солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 17 июня в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 27 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут. Слабая магнитная буря.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

и своих друзей, вспомню о победах прошедших дней. С ног сбивает лишний бокал вина до дна, до дна, до дна.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Филиалу ПАО «Россети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 89.FM.
1: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

дождик прогнуть, люди в пальто, еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Рэм.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.